0: ну говори. Ты всегда имеешь в запасе пару слов. Мне сдается, что вы имеете интерес поговорить за Дерибасовскую.
1: Ша, уважаемый, я вам не только расскажу за всю Одессу, но и даже спою.